Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!

домой. Где ж мои друзья, где дом родимый мой? Разбрелись друзья по белу свету. Ну а дома вовсе нету. Ни порядков я таких не потерплю. День и ночь пилю, строгаю и рублю.

на свете мне легко. Дом построил я, но где ж мои друзья? Где ж мои друзья? Мне жить без них нельзя. Я поехал их искать по свету. Да беда, пути дороги нету. Непорядков я таких не прогляжу. Шмалы я таскаю, рельсы я гружу. Еще раз, еще разок, ребята. Что нелегко, конечно, трудновато. Но я бывший фронтовик. Да я к трудностям привык. А коль желание велико, все на свете мне легко. Только паровоз не ходит сам собой, значит, нужно мне за углем лезть с собой. Говорят, мостов осталось мало, значит, нужно больше дать металла. Непорядки я желаю все добить, я сумею сам все сделать, все добыть.

мгновенья, мгновенья, мгновенья. Мгновенья спрессованы в годах, мгновенья спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья.

день победы, как он был от нас далек, как в костре потушен таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли.

здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.